0: Я тебе не отвлечу.
1: Войны Советского Китая не ходят по мелким дорогам. Мы надо поднять флаг, выйти на главную дорогу и показать Чанкайши, что мы его не боимся.
2: Полов! 红一军团怎么样了？
3: 红一军团已经到了建设东的决胜部，做好了防御工事，领边的指挥部设在了山头上。
0: 八九军团还没有消息。

0: 快速增援，
1: ！
0: 钱给了吗？
2: 赵支书不要。
0: 带上。这几天蒋介石的轰炸机很猖狂，请老乡们一定要注意安全。
1: 放心吧，所有人都转移进山洞了。
0: 好，
1: 我走了。
0: 嗯，
1: 走。
3: 报告，我的万军团长转来十八团的电文。
0: 十八团在分驻角面临失守，请我们做决定。
4: 分驻角为他拿斯特拉维弗兰克。Мы должны его отстоять любой ценой. 34-я дивизия находится поблизости. Пусть они идут нам подмогу.
3: 发电，让三十四师陈树湘立刻奔赴枫树角支援十八团。
0: 报告同志。